0: есть, но...
1: Come on, let's go, man.
2: Ай, ты, марш, марш, студия, с места, ай!
1: Oh, no.
0: Shut up.